Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Вы слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.

0: Екатеринбурге 7 утра.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Центробанк сохранил запрет на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран. Ограничения, в частности, будут актуальны с 8 июня по 7 декабря. В этот период нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, смогут отправлять за границу суммы, эквивалентные зарплате. Для неработающих и для юрлиц переводы будут запрещены. Исключение составят иностранные компании, которые контролируются российскими юр- или физлицами. Также в стране продолжают действовать ограничения на снятие наличных иностранной валюты до 9 сентября текущего года, пишет газета.ру. В Свердловской ГАИ объяснили, какие видео с нарушениями ПДД запретили выкладывать в сеть по статье КОАП. Штраф грозит за материалы, в которых пропагандируется опасное поведение на дороге. Нарушители подаются как герои и провоцируют других на подобные противоправные действия, отметили в ГАИ. За публикацию подобного контента штраф составляет для физлиц от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 до 200 тысяч, для юрлиц от 800 тысяч рублей до 1 миллиона. Как пояснил юрист Максим Ядрышов, запрет касается видео с опасным вождением, например, дрифта. Он не касается материалов СМИ, а также публикаций с осуждающим эффектом, пишет портал 66. С 1 июня сотрудники мэрии Екатеринбурга и полицейские анонсировали рейды по выявлению гуляющих по ночам подростков. Акция продлится до 15 ноября. Дети младше 16 не должны находиться в общественных местах после 23.00. По закону подростки до 18 лет также не могут находиться одни в барах, ночных клубах, наливайках и похожих заведениях, говорится на сайте администрации города. Кроме того, с 1 июня по 31 августа чиновники и полицейские будут следить за тем, чтобы с подростками ничего не случилось во время каникул, пишет издание «Новый день». Минувшая весна в Екатеринбурге стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений. Четвертой в списке. Средняя температура трех календарных месяцев составила плюс 7 градусов, на 2,6 градуса выше климатической нормы. За сезон выпало осадков 84% от нормы. Итоги весны подвел синоптик Алексей Полин. По наблюдениям Уралгидромета, самый теплый весенний сезон в Екатеринбурге со средней температурой еще выше, чем нынче были в 23-м году, в 1995-м и в 2020-м. Самым жарким днем минувшей весны стало 18 мая. Температура днем тогда поднималась до отметки плюс 30,2 градуса по Цельсию, пишет «Новый день». Поездки на отдых на черноморские курорты сейчас лучше повременить. Как минимум ближайшие 10 дней там будет холодно и дождливо. Об этом рассказал метеоролог Александр Шувалов. Так, например, в Сочи в ближайшие дни будет заметно холоднее, чем в сибирских городах, таких как Тюмень, Омск или Новосибирск. Холодная и дождливая погода не торопится уходить также с Кавказа и с Крыма. По оценке Шувалова, перелом погоды на южных курортах не ожидается до середины июня. Официальный курс Центробанка на вторник – доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86,25.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, во вторник, 2 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 16, плюс

0: Даже...
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Все включено, шоу, радио лето. Все включено, шоу.
3: 7 часов 10 минут в Екатеринбурге. Я желаю вам прекрасного пробуждения. Доброе утро, меня зовут Романа. Сегодняшний день, как всегда, встретим под нашу любимую музыку. И не только. Впереди много интересного. Гороскоп, который прозвучит буквально через несколько минут на радио «Лето». Ну и, конечно, самые жаркие, любимые наши хиты и интересные новости. Екатеринбург, просыпаемся на 98,9 FM.
2: Все включено, шоу.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, вторник, 2 июня. Овны, сегодня идеи и решения будут приходить легко и естественно, но чтобы донести их до коллег, нужно потрудиться. Будьте проще в аргументации. Тельцы, сегодня вашему солнечному настроению не страшны никакие тучи. Сохраняйте позитивный настрой и заряжайте им окружающих. Близнецы, приведите в систему то, что давно требовало внимания. Файлы, документы, планы. Порядок в делах даст толчок продуктивности. Раки, сегодня удачно планировать путешествия и поездки. Отпуск не за горами. Львы, сегодня включите режим прагматизма. Делайте разумные приобретения, узнавайте сначала условия, а потом соглашайтесь на действия. Девы, сегодня даже рутинные дела наполнятся светом и смыслом. Работа пойдет в удовольствие. Весы, сосредоточьтесь на создании уюта и комфорта. Дома, на работе и в отношениях. Ваша забота сегодня особенно ценна. Скорпионы, придумайте несколько необычных правил на день и попробуйте им следовать. Это раскрепостит мышление и подарит ощущение свободы. Стрельцы, составьте четкий план на ближайшие дни. Разбейте большой проект на шаги. Сегодня главное начать серьезную задачу, а дальше дело пойдет легче. Козероги, избегайте быстрых решений. Большинство задач потребуют основательного и вдумчивого подхода. Водолеи, день будет на удивление удачным и легким. Вероятно, вторники для того и созданы. Рыбы, в общении день пролетит быстро и незаметно, но отнимет немало сил. Вечер постарайтесь провести в тишине, нужно восстановиться. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, вторник, 2 июня.
1: Вы слушаете «Радио Лето». «Радио Лето». Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.

0: Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: веселимся, блин.
1: Все включено. Шоу Радио Лето. Все включено. Шоу.
2: 7 часов 28 минут в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Продолжаем наше замечательное утро, которое мы встречаем в компании «Радио Лето». Если вы добираетесь сейчас до работы, я часто желаю вам зеленых сигналов светофора. Но есть те, для кого это пожелание не актуально, потому что дороги у них всегда свободны. Это те, кто едут на работу на метро. А знали ли вы, буквально, ну, шок-контент, как сейчас принято говорить, что одну из центральных станций метро Екатеринбурга совсем скоро переименуют, и это будет площадь 1905 года. Как она будет называться, с чем это связано, расскажу буквально через несколько минут.
1: Все включено, шоу.
3: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Еще раз всем доброе утро, с вами Романа. Как обычно, просыпаемся под любимое радио и музыкально встречаем утро. Ну и продолжаем наслаждаться летом, оно тоже обещает быть музыкальным. Нас ждет множество фестивалей и концертов. Одно из грандиозных событий состоится уже совсем скоро – Ночь музыки. Она пройдет 19 июня. В честь нее даже нашу главную станцию Екатеринбургского метро переименовали. Была площадь 1905 года, а стала 1906. Собственно, в честь даты «Урал Мюзик Найт». Кроме того, на платформе организуют выставку «Хронику фестиваля». А еще название станции теперь объявляет Владимир Шахрин, фронтмен группы «Чайф», одного из хедлайнеров «Ночи». Переименование, конечно, временное. Новое название у станции будет до 20 июня. Но практика забавная. Берем пример со столицы. Московский метрополитен в честь своего 91-го дня рождения тоже с названиями станций поэкспериментировал. Они придумали забавные выражения, обыгрывающие название станций. Например, пусть каждая новость будет «Добрынинская». Или «Сегодня можно тортик, даже если вы спортивная». Ну и, конечно, все будет «Хорошова». Ну а мне действительно нравится, когда юмор и позитив выходят на такой муниципальный уровень. Мне остается пожелать всем креативного и музыкального настроения. Действительно, пусть все будет хорошо. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Екатеринбурге 8 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Центробанк сохранил запрет на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран. Ограничения, в частности, будут актуальны с 8 июня по 7 декабря. В этот период нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, смогут отправлять за границу суммы, эквивалентные зарплате. Для неработающих и для юрлиц переводы будут запрещены. Исключение составят иностранные компании, которые контролируются российскими юр- или физлицами. Также в стране продолжают действовать ограничения на снятие наличных иностранной валюты до 9 сентября текущего года, пишет газета.ру. В Свердловской ГАИ объяснили, какие видео с нарушениями ПДД запретили выкладывать в сеть по статье КОАП. Штраф грозит за материалы, в которых пропагандируется опасное поведение на дороге. Нарушители подаются как герои, провоцируя других на подобные противоправные действия, отметили в ГАИ. За публикацию подобного контента штраф составляет для физлиц от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 до 200 тысяч, для юрлиц от 800 тысяч рублей до 1 миллиона. Как пояснил автоюрист Максим Ядрышов, запрет касается видео с опасным вождением, например, дрифта. Он не касается материалов СМИ, а также публикаций с осуждающим эффектом, пишет портал 66. С 1 июня сотрудники мэрии Екатеринбурга и полицейские анонсировали рейды по выявлению гуляющих по ночам подростков. Акция продлится до 15 ноября. Дети младше 16 не должны находиться в общественных местах после 23:00. По закону подростки до 18 лет также не могут находиться одни в барах, ночных клубах, наливайках и похожих заведениях, говорится на сайте администрации города. Кроме того, с 1 июня по 31 августа чиновники и полицейские будут следить за тем, чтобы с подростками ничего не случилось во время каникул, пишет издание «Новый день». Минувшая весна в Екатеринбурге стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений. Четвертой в списке. Средняя температура трех календарных месяцев составила плюс 7 градусов, на 2,6 градуса выше климатической нормы. За сезон выпало осадков 84% от нормы. Итоги весны подвел синоптик Алексей Полин. По наблюдениям Уралгидромета, самый теплый весенний сезон в Екатеринбурге со средней температурой еще выше, чем нынче были в 23-м году, в 1995-м и в 2020-м. Самым жарким днем минувшей весны стало 18 мая. Температура днем тогда поднималась до отметки плюс 30,2 градуса по Цельсию, пишет «Новый день». Поездки на отдых на черноморские курорты сейчас лучше повременить. Как минимум ближайшие 10 дней там будет холодно и дождливо. Об этом рассказал метеоролог Александр Шувалов. Так, например, в Сочи в ближайшие дни будет заметно холоднее, чем в сибирских городах, таких как Тюмень, Омск или Новосибирск. Холодная и дождливая погода не торопится уходить также с Кавказа и с Крыма. По оценке Шувалова, перелом погоды на южных курортах не ожидается до середины июня. Официальный курс Центробанка на вторник – доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86,25.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Процельс». Сегодня во вторник, 2 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый и днем плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Реклама.
4: Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
5: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
4: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: как ждала тебя, Вова. Все включено, шоу, радио лето.
1: Все включено, шоу. 8 часов и 12 минут в Екатеринбурге. С вами снова Романа. Мы продолжаем наше музыкальное замечательное утро, которое мы встречаем на радио «Лето». Чтобы оно еще было более солнечным и приятным, я в этом часе разыграю подарки, как всегда, в игре «Не шведский стол». Это произойдет. Сегодня это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». А буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня. Заглянув в календарь, узнаем, чем можно порадовать себя и близких. Я желаю вам прекрасного утра, замечательного настроения. Оставайтесь в компании самых любимых, жарких наших хитов на радио «Лето».
2: Вы слушаете радио «Лето».
3: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает

0: прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Начнем с негласного, но весьма позитивного и путеводного события. 2 июня в России, да и во многих странах СНГ, отмечается День спутникового мониторинга и навигации. Это очень уважаемый профессиональный праздник. Поздравляем инженеров и диспетчеров, разработчиков навигационного оборудования и специалистов по контролю транспорта и логистики, кто работает с системами ГЛОНАСС и GPS. В общем, всех тех, без кого мы бы буквально заблудились. Карты и навигаторы смартфонов, заказ такси, отслеживание доставок – это все работает благодаря сегодняшним незаметным героям. Еще 2 июня – день здорового питания и отказа от излишеств в еде. Праздник появился 15 лет назад как ироничный ответ Дню обжорства. До 11 мая он приходится. Логика понятна. Если есть день, когда можно употреблять в пищу все подряд, то должен быть и день, когда стоит притормозить. Начинать заботу о желудке нужно с малого, без диет и фанатизма. Можно, например, просто хотя бы на денек-другой забыть о газировке и чипсах и поесть свежих овощей, фруктов и побольше погулять. Специалисты утверждают, что даже одна неделя осознанного питания может заметно прибавить энергии и снизить уровень холестерина. Так что есть смысл попробовать и оценить. Необычный очень летний повод – день запуска бумажных змеев и самолетиков. Праздник детства, ветра и какого-то беззаботного восторга. Кто, будучи ребенком, не складывал бумажные самолетики и не гонялся, как угорелый, за воздушным змеем? Сегодня есть повод освежить воспоминания и научить собственных детей этой забаве. По народной традиции 2 июня отмечают именины воды. В этот день наши предки старались не мутить воду, не бросать в нее мусор, а также не стирать белье и не купаться в реках и озерах. Вода должна отдыхать и принимать поздравления. Но в качестве поздравлений древние славяне приходили к родникам и колодцам с угощениями. Клали хлеб, наливали мед и благодарили воду за то, что поит и кормит. Эта народная мудрость актуальна до сих пор, и реки и озера действительно нуждаются в экологической защите и нашей заботе. Вот такая важная картина праздничного дня на сегодня у нас получилась. Ну а далее много нашей любимой музыки и, конечно, рубрика «Слово дня» от Кати Савельевой, которая прозвучит через несколько минут. Я желаю вам прекрасного настроения, независимо от того, что вы сегодня празднуете. Мы обязательно присоединяемся к поздравлениям и шлем вам пламенный привет от Радио Лето. Все
1: включено, Радио Лето. Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.

0: Ruskoy.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А вот что, по-вашему, такое ретикуляция? Может, диагноз какой-то? Или новый вид тренировки? А может быть, заклинание из какого-нибудь фантастического фильма? На самом деле, неодушевленное существительное женского рода ретикуляция пришло к нам из мира фотографии. Так называют сеточку мелких трещинок на старой фотопленке, которая появляется из-за резкого перепада температур при проявке снимков. Самое интересное, что то, что когда-то считалось браком, со временем стало художественным приемом. Фотографы увидели в этих случайных линиях, в этой самой ретикуляции особую красоту и начали специально добиваться такого эффекта. Получается, ретикуляция – это еще одно напоминание о том, что не каждая трещинка портит картину. Иногда именно она делает ее уникальной. Так что, если вдруг что-то пошло у вас не по плану сегодня, скажем, возможно, это просто ваша личная ретикуляция для характера и красоты истории. Ну, а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Игра «Не шведский стол» прямо сейчас, поэтому у вас есть возможность выиграть подарок от «Радио Лето». Сегодня это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Чтобы его получить, вам необходимо прямо сейчас подготовить свой мобильный телефон и набрать номер 23 90 98 и 9. Записать его в телефонную книгу, пока я это говорю, и обязательно попробовать дозвониться сегодня первым в игру «Не шведский стол». Дозванивайтесь первым, отвечайте правильно на около кулинарный вопрос, который я задам, и получайте подарок, сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Еще раз повторяю, номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните. Удачи!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Настало время, когда Радио Лето дарит подарки. Прямо сейчас игра «Не шведский стол». У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро, это Радио Лето.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Валентина.
0: Валентина, вы дозвонились в игру «Не шведский стол», и у вас будет возможность выиграть сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
1: Здорово.
0: Здорово, уже настроение, я слышу, у вас хорошее, прям сегодняшнее солнечное утро, вот так вот. Как вам лето вообще началось, какие планы на это лето?
1: Ну, отдохнуть от осени и весны. Хочется позагорать, покупаться.
0: Очень выполнимые, должна я сказать, планы. Просто мы сегодня говорили еще про красивые даты различные, что свадьбу, например, многие планируют. Вот есть какие-то грандиозные планы у вас?
1: Нет, к сожалению.
0: К сожалению.
1: Ребенка 1 сентября отправить в школу. Первый класс.
0: Я вот хочу вам пожелать, чтобы у вас внезапно такие планы нарисовались, от которых вот просто вы были в восторге. Этого вам точно, Валентина, желаю. Ну что, переходим к игре. Сейчас у нас планы простые. Выиграть сертификат. Готовы?
1: Да.
0: Вопрос сегодня забавный и, я думаю, достаточно простой. Один из белорусских хладокомбинатов проявил любовь к национальному продукту и выпустил необычное мороженое. Со вкусом чего? Гречки, картофеля или квашеной капусты?
1: Тогда картофеля.
0: Совершенно верно. Хорошо, что дослушали варианты. Мороженое со вкусом сало. Интересная такая идея. Но пока да, картофеля со вкусом драников получилось. На основе картофеля измельченного жареного лука сделали рожок мороженого вместо сладкой вафли. Я вас поздравляю, это мороженое приносит вам победу.
1: Ура!
0: Валентина, можете передать приветы?
1: Передаю своим друзьям и знакомым. Всему Екатеринбургу большой привет.
0: Всем привет от Валентины. Мы присоединяемся к этим приветствиям. Ну а игра «Не шведский стол» продолжится в четверг в это же время. Участвуйте и побеждайте на Радио Лето.
2: Все включено, шоу. Вы слушаете Радио Лето.

0: Екатеринбурге 9 утра.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Доброе утро. Антитеррористические учения начинаются сегодня возле аэропорта Кольцово. Они продлятся до четверга. Вводятся частичные ограничения для машин и пешеходов на отдельных территориях. Ограничения будут с 8 утра сегодня и до 3 часов дня 4 июня. Они затронут микрорайон Химаш, ряд улиц, в том числе Чистую, Сибирский тракт, Трактовые испытатели, Арамильский тракт, подъезд к поселку Кольцово, Челябинский тракт, поселок Светлый и другие территории, пишет Коммерсант. Аэропорт будет работать штатно. Жителей призывают заранее планировать маршруты, соблюдать указания правоохранителей. Свердловский губернатор оценил ход работ по благоустройству набережной рек Исети и Ольховки в Екатеринбурге. По словам Дениса Паслера, работы идут по плану. На участке от дома 11 на улице Гражданской до улицы Колмогорова сейчас обустраивают основания тротуаров и площадок, монтируют опоры освещения, сообщили в департаменте информполитики области. Реконструкция проходит в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Напомню, до 12 июня свердловчане на госуслугах могут проголосовать за общественные территории, которые благоустроят в следующем году. В сети появилось видео из трамвая номер 23 в Екатеринбурге, в котором подростки брызнули в лицо пенсионера из перцового баллончика. Видео конфликта опубликовал телеграм-канал «Екатеринбург. Главное». Судя по снятым кадрам, подростки, две девушки, долго и эмоционально доказывали свою позицию, размахивая руками перед лицом пожилого человека. Выходя из трамвая, девушки сказали пенсионеру, очевидно, что-то грубое и обидное. Он замахнулся на них, тогда ему брызнули из баллончика в лицо, пишет Е1. Уголовное дело взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин, писал ранее портал Е1. Россельхознадзор с сегодняшнего дня, 2 июня, ограничивает ввоз винограда из Армении, а также косточковых плодов – вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков. Мера связана с нарушениями поставок продукции, говорится в сообщении ведомства. Также с сегодняшнего дня ограничены поставки рыбы и рыбной продукции из Армении. Ввозить их смогут лишь два производителя. Всего в стране более 160 хозяйств, которые с января по апрель этого года обеспечили 12% всего импорта в Россию форели. Напомню, с 30 мая Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. Это в том числе томаты, огурцы, перцы и клубника. Дуа Липа вышла замуж за актера Каллума Тернера в узком кругу. Было всего 8 гостей. Официальная регистрация прошла в лондонской ратуше. Роскошную трехдневную свадьбу пара проведет позже на Сицилии на вилле 17 века. Приедут десятки именитых гостей, в том числе Донателло Версачи и Элтон Джон. Певица сейчас 30 лет, актеру 36. Избранник Дуа Липы Каллум Тернер известен по фильму «Фантастические твари. Преступления Гриндевальда», а также сериалам «Клей» и «Война и мир». В последнем он сыграл Анатолия Курагина. Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34 45 925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Заставщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, во вторник, 2 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, днем плюс 16, плюс

0: Солнечное утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Мы продолжаем встречать вторник в отличном настроении. Надеюсь на это. Если вы ждали знак, то вот он. Улыбнитесь и идите вершить великие дела. Ну а мы будем вершить свои. Это, конечно, гороскоп, который у нас прозвучит буквально через несколько минут. Ну и любимая музыка не прекращается никогда на 98.9 FM. За это мы и любим радио «Лето». Я желаю вам доброго утра.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: прямо сейчас гороскоп на сегодня, вторник, 2 июня. Овны, сегодня идеи и решения будут приходить легко и естественно, но чтобы донести их до коллег, нужно потрудиться, будьте проще в аргументации. Тельцы, сегодня вашему солнечному настроению не страшны никакие тучи. Сохраняйте позитивный настрой и заряжайте им окружающих. Близнецы, приведите в систему то, что давно требовало внимания. Файлы, документы, планы. Порядок в делах даст толчок продуктивности. Раки, сегодня удачно планировать путешествия и поездки. Отпуск не за горами. Львы, сегодня включите режим прагматизма. Делайте разумные приобретения, узнавайте сначала условия, а потом соглашайтесь на действия. Девы, сегодня даже рутинные дела наполнятся светом и смыслом. Работа пойдет в удовольствие. Весы, сосредоточьтесь на создании уюта и комфорта. Дома, на работе и в отношениях. Ваша забота сегодня особенно ценна. Скорпионы, придумайте несколько необычных правил на день и попробуйте им следовать. Это раскрепостит мышление и подарит ощущение свободы. Стрельцы, составьте четкий план на ближайшие дни. Разбейте большой проект на шаги. Сегодня главное начать серьезную задачу, а дальше дело пойдет легче. Козероги, избегайте быстрых решений. Большинство задач потребуют основательного и вдумчивого подхода. Водолеи, день будет на удивление удачным и легким. Вероятно, вторники для того и созданы. Рыбы, в общении день пролетит быстро и незаметно, но отнимет немало сил. Вечер постарайтесь провести в тишине, нужно восстановиться. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, вторник, 2 июня.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Ruspro.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Маржек.
1: Для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
2: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Говорят, смех продлевает жизнь. И впервые за долгое время это звучит не как совет из печенья с предсказаниями, а вполне научный факт. Потому что когда мы смеемся, наш мозг начинает вырабатывать эндорфины. Вещества, которые улучшают настроение и даже помогают снижать ощущение боли. Одновременно падает уровень кортизола, главного гормона стресса. Поэтому после хорошего смеха снижается напряжение, а настроение становится ровнее. И вот вам факт. Научные исследования показали, что люди смеются примерно в 30 раз чаще в компании, чем в одиночку. Оно и понятно. То есть смех – это не просто реакция на шутку, а такой социальный клей. Мы смеемся не только потому, что смешно, а потому что рядом свои. Во время искреннего смеха работают десятки мышц, сердце начинает активнее гонять кровь, легкие получают больше кислорода, а тело буквально переключается из режима тревоги в режим «живем». Именно поэтому после хорошей встречи с друзьями, смешной истории или любимой комедии мы часто чувствуем себя так, будто немного съездили в отпуск. Так что сегодня рецепт самочувствия у меня для вас простой. Побольше людей, рядом с которыми вы смеетесь. Похоже, организм считает их почти витаминами. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
1: «Вкус жизни». Вы слушаете «Радио Лето».

Доброе утро, Екатеринбург! С вами снова Романа. Заряжаемся бодростью и сохраняем позитивное настроение на весь день. Сегодня, кстати, дата красивая. 02.06.2026. Ну, то есть все должно складываться хорошо. Еще большим ажиотажем в плане красивых и симметричных цифр пользуется 26 июня в этом году. Особенно у молодоженов, конечно. Спрос на красивую дату и количество желающих зарегистрировать брак именно в этот день оказался настолько большим, что властям пришлось пойти на любопытные меры. В частности, 26

0: твоем днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: В Екатеринбурге 10 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Доброе утро. Минувшей ночью силы ПВО России уничтожили 148 беспилотников ВСУ над почти десятком регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. При атаке дрона пострадал ребенок в частном доме в селе Белгородской области. Ростовские власти сообщили о десятке сбитых беспилотников над городом Таганрог и четырьмя районами области. На Кубани загорелся нефтеперерабатывающий завод, пишет «Вечерняя Москва». В ближайшие выходные в Екатеринбурге будут перекрывать улицы для прохождения колонны байкеров, участников фестиваля движения «Урал». Мотопарад состоится от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга в субботу. С полудня закроют проспект Космонавтов от кольцевой автодороги до Челюскинцев. Далее участки улиц Челюскинцев, Свердлова, Карла Липникта, проспект Ленина от Свердлова до 8 марта. Сразу после прохождения колонны байкеров движение по участкам откроют. Третий мотофестиваль движения состоится в Екатеринбурге с 5 по 7 июня. Ключевыми площадками станут исторический сквер, улица 8 марта, акватория городского пруда, музейный комплекс в Верхней Пышме. В Екатеринбурге станцию метро 1905 года переименовали «Ради ночи музыки» на дату проведения фестиваля 19.06. Мероприятие пройдет в 12-й раз, объединит более 3000 исполнителей на 120 площадках. В преддверии фестиваля объявление станции метро озвучит лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Коллектив стал хедлайнером «Уральской ночи музыки 2026». На фестивале группа исполнит традиционную финальную песню «Луч солнца золотого» в рамках акции «Светает», сообщили в пресс-службе мероприятия. На станции метро 19.06 откроется выставка «Хроника Уральской ночи музыки», пишет «Комсомольская правда». Казахстан начал поставлять в Россию арбузы и дыни, сообщили в Минсельхозе республики. Первые партии свежих арбузов и дынь направлены на рынки крупных городов Казахстана, а также в России из Туркестанской области Казахстана. Там уже начали сбор первого урожая бахчевых. Фермеры собрали 600 тонн арбузов, 500 тонн дынь. Благодаря хорошей погоде и применению современных агротехнологий удалось получить ранний качественный урожай, говорят в казахстанском Минсельхозе, пишет агентство ТАСС. Легенда Голливуда Клинт Иствуд завершил карьеру в кино в возрасте 96 лет. Об этом рассказал в недавнем интервью «Friends 3» его сын Кайл. Последней работой Клинта Иствуда в кино стала судебная драма «Присяжный номер 2» 24 года. Он снял ее как режиссер. Как актер Иствуд последний раз появлялся на экране в предыдущем режиссерском проекте «Мужские слезы». Напомню, Клинт Иствуд прославился ролями в вестернах «Серджо Леоне» и в полицейских боевиках. Как режиссер он снял 41 фильм, включая такие картины, как «Малышка на миллион», «Таинственная река», «Гран Торино», четырежды выигрывал премию «Оскар». Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
0: Реклама.
3: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
4: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня, во вторник, 2 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Реклама.
7: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

0: Мы продолжаем встречать лето. Сегодня 2 июня. Ну и, конечно, радуемся новому рабочему дню. Почему бы не заняться этим прямо с самого утра и поднять себе настроение? Тем более, что встречаете вы этот день под любимую музыку на радио «Лето». Это уже замечательный знак. Пусть сегодня всем, кто слышит это послание, обязательно повезет в личной жизни и в рабочих решениях вопросов. Я желаю вам прекрасного настроения. Меня зовут Романа. И, как всегда, мы проводим это утро самыми жаркими, любимыми нашими хитами. Ну а я напомню, что вы всегда можете слушать нас не только на 98.9 FM, но и на сайте radioletofm.ru или через умные колонки. Для этого попросите ее «Включи Радио Лето».
1: Все включено, шоу. Радио Лето. Реклама.
2: Нужен

0: Ruskin.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте teatr.etspko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Доброе-доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. И если вы сейчас голодны, я прошу вас сделать чуточку потише. Итак, жареная картошка, пюрешечка, чипсы, вареная в мундире, фри или закинутые прямо в угли печенки. Я думаю, те, кто равнодушно прослушал это перечисление, просто не осталось. Ведь картошка – это наш второй хлеб. Кстати, по информации на март 2025 года, среднестатистический россиянин употребляет в год 55 килограмм картофеля. Это примерно килограмм в неделю. Кажется, мы знаем о нем все, но я нашла, чем удивить любителей этого овоща. Через несколько минут мы узнаем, в каких немыслимых условиях он растет и чем, кроме вкуса, может нас удивить.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Ну а прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы говорим про картофель. В Южной Америке есть сорт картошки, которая растет на деревьях. Клубни свисают с веток, но есть их при этом никто не спешит. На вкус они слишком горькие, а также содержат в себе тот самый яд, которым опасны наши зеленые плоды. Это дерево вырастает до 15 метров и цветет круглый год. Да, интересно было бы посмотреть, если бы у нас вместо яблондичек, например, росли огромные картофельные деревья. Разводят картофель не только на Земле, но уже и в космосе. Именно он был первым овощем, выращенным за пределами нашей планеты. Произошло это в 1995 году на борту американского шаттла «Колумбия». А в 2004 году китайцы испытали собственный способ выращивания клубней в космосе. Так что, готовясь к путешествию на Марс, мы выяснили, что в невесомости картофель растет точно. Вопрос в том, зайдет ли он в марсианском грунте. Ученые из НАСА уверены, что да, но есть нюанс. Марсианский грунт очень токсичный, и каким будет химический состав плодов, неизвестно. Так что в экспедицию 2033 года на Марс картофель полетит точно, а вот станет ли он первой пищей колонистов, пока не ясно. Картофель еще и один из главных кормов для скота, но даже этим его полезность не ограничивается. Вот какие несъедобные продукты получаются с использованием картофеля. Краситель для ткани, формологические препараты, средства для вымывания буровых шахт. Также крахмал используется для изготовления клея и красителей. Волокна картофеля применяются для производства одноразовой посуды и биотоплива. Практических применений так много, что овощ можно назвать одной из самых гибких аграрных культур на сегодняшний день. Вероятно, именно картофель когда-нибудь спасет нас от экологической катастрофы. Так что отнеситесь к нему с уважением и не забывайте посыпать укропом. Это была рубрика «Три в одном», и сегодня мы узнали интересные факты о картошке. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: субботы утро пролетело незаметно, а вместе с тем наступил уже день. Сегодня 2 июня, вторник. Надеюсь, этот день принесет вам массу положительных эмоций. Какие бы планы вы ни строили, проведите этот день в компании любимой музыки на радио «Лето». Ну а я прощаюсь до послезавтра. Мы с вами услышимся в четверг, как всегда, в 7.00 на 98.9 FM.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 11 утра.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Доброе утро. Мошенники начали рассылать сообщения о якобы выплатах ко Дню России, предупреждают в пресс-службе МВД. Уведомления приходят через мессенджеры и электронную почту. Пользователи перенаправляют на фишинговые сайты, которые внешне похожи на портал госуслуги и на несуществующий единый центр выплат. По данным МВД, рост активности мошенников в преддверии праздника связан с тем, что у людей на фоне положительных эмоций снижается критическое восприятие информации, пишет газета.ру. В МВД призывают россиян быть бдительными, не переходить по ссылкам из сомнительных рассылок. С сегодняшнего дня сотрудники ФСБ ограничивают движение в районе аэропорта Кольцово из-за учений. Под ограничение с сегодняшнего утра и до 15.00 четверга 4 июня попали несколько территорий, в том числе на Химаше, на Сибирском, Челябинском, Арамильском трактах, на подъезде к поселку Кольцово, к Сулимовскому Торфянику, а также поселок Светлый в Арамильском городском округе. Об этом сообщили в телеграм-канале «Антитеррор Урал». Работы аэропорта учения не касаются. Кольцово работает в штатном режиме, пишет портал 66. О новом ЧП с ребенком сообщают сегодня свердловские СМИ. В Екатеринбурге школьник ради забавы повис на карнизе многоэтажки, едва не упал с высоты 12 этажа. Об этом рассказал порталу «Е1 очевидец». 1 июня компания подростков пробралась на крышу высотки. Один из мальчиков спрыгнул с нее на балкон верхнего этажа, обратно забраться не мог. Несколько минут висел на карнизе, в попытках залезть на крышу содрал себе локти. Друзья не помогали, лишь снимали происходящее на видео. На помощь подросткам пришел житель этого дома. Он поднялся на крышу, вытянул мальчика с карниза, затем прогнал всю компанию, пишет Е1. В Екатеринбурге перенесли дату открытия памятника Алексею Балабанову. Это уже не первый перенос. Изначально монумент хотели установить 18 мая, в день смерти сценариста. Позднее открытие перенесли на 18 июня. Теперь новая дата – 16 июня, 2 часа дня. После церемонии состоится концерт, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главные близкие к мэрии». Памятник установят у Дворца молодежи. Скульптор Мирам Баймуханов изобразил режиссера, сидящим в пустом вагоне грузового поезда. Планируется, что при установке памятника Балабанову фальш-рельсы соединят с настоящей трамвайной линией, пишет «Комсомольская правда». Курьезный случай произошел в Швейцарии. Туристка привезла из отпуска в Германии 55 чемоданов и вызвала переполох среди таможенников. 31 мая женщина пересекла границу между двумя странами возле коммуны Тайнген на собственном фургоне. Сотрудники таможни были вынуждены тщательно проверить каждый чемодан, пропустив через рентгеновский аппарат, сообщает издание Bild и отмечает, что жители Швейцарии могут беспошлинно ввозить в страну неограниченное количество вещей, если багаж был с собой при выезде. Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ну и сейчас прогноз погоды на радио «Лето». Завтра, в среду, 3 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Ну а днем плюс 17, плюс 19.

0: надо, не грусти. Достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова, ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А вот что, по-вашему, такое ретикуляция? Может, диагноз какой-то? Или новый вид тренировки? А может быть, заклинание из какого-нибудь фантастического фильма? На самом деле, неодушевленное существительное женского рода ретикуляция пришло к нам из мира фотографии. Так называют сеточку мелких трещинок на старой фотопленке, которая появляется из-за резкого перепада температур при проявке снимков. Самое интересное, что то, что когда-то считалось браком, со временем стало художественным приемом. Фотографы увидели в этих случайных линиях, в этой самой ретикуляции, особую красоту и начали специально добиваться такого эффекта. Получается, ретикуляция – это еще одно напоминание о том, что не каждая трещинка портит картину. Иногда именно она делает ее уникальной. Так что, если вдруг что-то пошло у вас не по плану сегодня, скажем, возможно, это просто ваша личная ретикуляция для характера и красоты истории. Ну, а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге. Полдень.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Добрый день. ФСБ России вскрыла схему внедрения шпионских программ в телефоны российских чиновников. Это была многоуровневая операция, которая предполагает координацию нескольких государств, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ. Для реализации схемы должны были использоваться технические возможности крупных международных IT-корпораций. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК: неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, пишет агентство ТАСС. С 1 июня сотрудники мэрии Екатеринбурга и полицейские анонсировали рейды по выявлению гуляющих по ночам подростков. Дети до 16 не должны находиться в общественных местах после 11 ночи. Подростки до 18 лет по закону не могут находиться одни в барах, ночных клубах и похожих заведениях, говорится на сайте мэрии. Акция продлится до 15 ноября, пишет «Новый день». Кроме того, с 1 июня по 31 августа чиновники и полицейские будут следить за тем, чтобы с подростками ничего не случилось во время летних каникул. Особое внимание будут уделять местам массового отдыха, скоплению людей и развлечения детей. Родные туристов группы Дятлова требуют возбуждения нового уголовного дела по факту гибели туристов в 1959 году. Об этом заявил адвокат Евгений Черноусов, представляющий интересы сестры Игоря Дятлова, Татьяны Перминовой, а также нескольких других родных погибших туристов, пишет агентство ТАСС. Родственники отмечают, в частности, что при вскрытии тел результаты химических экспертиз, а также гистологии не были приложены, то есть они не были проведены, отметил адвокат. Кроме того, родные погибших будут добиваться того, чтобы телеканалы перестали показывать передачи с различными версиями произошедшей на перевале трагедии, отмечает агентство. Россияне назвали самые раздражающие финансовые привычки. Большинство призналось в том, что их больше всего раздражают люди, покупающие дорогие гаджеты или брендовые вещи в кредит и на последние деньги, чтобы продемонстрировать успех. Таковых почти 25%, показал опрос маркетплейса Выберу.ру. На втором месте чрезмерная экономия, постоянный поиск скидок и отказ от отдыха. Так ответил 21% опрошенных. 18% участников опроса вызывает раздражение привычка жить одним днем. 41% опрошенных россиян периодически раздражаются сами на себя, в том числе из-за эмоциональных покупок и трат денег ради снятия стресса. После дождей в лесах на Среднем Урале уже пошли первые маслята. В соцсети грибники пишут, что находят грибы в лесу у Верхней Пышмы, а также в Невьянском районе, сообщают подписчики группы «Дары лесов Урала», «Грибы Екатеринбурга и области» в сети ВКонтакте. Опытные грибники ожидают, что примерно с 11 июня пойдут подосиновики, подберезовики и белые грибы. Единичные экземпляры уже встречаются в Свердловских лесах, пишет Ядин. Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Время прогноза погоды на радио «Лето», друзья. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в среду, 3 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 11, плюс 13. Днем от 17 до 19 градусов тепла.
0: Реклама.
5: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
6: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
5: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
5: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Говорят, смех продлевает жизнь. И впервые за долгое время это звучит не как совет из печенья с предсказаниями, а вполне научный факт. Потому что когда мы смеемся, наш мозг начинает вырабатывать эндорфины. Вещества, которые улучшают настроение и даже помогают снижать ощущение боли. Одновременно падает уровень кортизола, главного гормона стресса. Поэтому после хорошего смеха снижается напряжение, а настроение становится ровнее. И вот вам факт. Научные исследования показали, что люди смеются примерно в 30 раз чаще в компании, чем в одиночку. Оно и понятно. То есть смех – это не просто реакция на шутку, а такой социальный клей. Мы смеемся не только потому, что смешно, а потому что рядом свои. Во время искреннего смеха работают десятки мышц, сердце начинает активнее гонять кровь, легкие получают больше кислорода, а тело буквально переключается из режима тревоги в режим «живем». Именно поэтому после хорошей встречи с друзьями, смешной истории или любимой комедии мы часто чувствуем себя так, будто немного съездили в отпуск. Так что сегодня рецепт самочувствия у меня для вас простой. Побольше людей, рядом с которыми вы смеетесь. Похоже, организм считает их почти витаминами. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Екатеринбурге 13 часов.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый день. Автомобилистов, пойманных нетрезвыми за рулем, обяжут проходить диагностику, лечение от зависимости и реабилитацию. Вопрос должны проработать до 2027 года МВД России, Минздрав и Минюст. Об этом говорится в плане правительства, пишет агентство РИА Новости. Данную работу будут проводить в рамках правительственного плана реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Также до 2027 года Минздрав и МВД должны подготовить приказ, который внесет изменения в порядок медосвидетельствования на состояние опьянения, пишет «Вечерняя Москва». На Свердловскую область надвигаются дожди, сообщает Е1, ссылаясь на Уралгидромет. Осадки усилятся к выходным. Сегодня и завтра по области ожидаются локальные дожди и грозы. В четверг, 4 июня, придет циклон из Казахстана. Температура воздуха при этом не понизится. По прогнозам Росгидромета, самым теплым днем на этой неделе ожидается четверг, 4 июня, до плюс 24 градусов днем. В остальные дни примерно от 20 до 23 днем. Дожди в прогнозах федеральных синоптиков каждый день до понедельника включительно. В Екатеринбурге, между тем, наступил сезон тополиного пуха. Примерно на 2-3 недели раньше обычного. Аллергологи напомнили о том, что сам по себе тополиный пух не опасен, но из-за своей структуры собирает пыльцу других растений, которые могут вызывать нежелательные реакции. Людям, склонным к аллергии, рекомендуют в это время дополнительно защищаться, пишет «Новый день». И напоминает о том, что нельзя поджигать лежащий на земле тополиный пух. Он может стать причиной крупного пожара. В Екатеринбурге скандальную управляющую компанию «Лазурит» лишили всех домов. Информация отображается на сайте ГИС ЖКХ, пишет Е1. Всего скандальная УК обслуживала 350 домов в Екатеринбурге. И «Лазурит», и УК «Народная» связаны с так называемым коммунальным бароном Виктором Старокожевым, которого прошлым летом задержали по статье о мошенничестве. Дело связано с работой еще одной его управляющей компании, в Челябинске. Теперь дома екатеринбуржцев передадут под управление других УК. Также из-за накопленных долгов «Лазурита» сотни домов перешли на прямые договоры с водоканалом, а также с поставщиком электричества компании «Екатеринбургэнергосбыт». При полном отказе от алкоголя состояние печени улучшается за 3 месяца. Об этом рассказал «Газете.ру» врач-психиатр, нарколог, президент независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. Печень – это орган, который способен восстанавливаться, но существует очень тонкая и важная грань. До определенного момента изменения обратимы, после уже нет. Восстановление печени возможно только в случае полного отказа от спиртного. Степень и скорость восстановления зависит от того, насколько далеко зашел процесс. При циррозе печени полный возврат к исходному состоянию уже невозможен, отмечает врач, пишет «Газета.ру». Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34 45 925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Заставщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ну а сейчас прогноз погоды на радио «Лето». Завтра, в среду, 3 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Ну а днем плюс 17, плюс 19.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Мысли спрятаны в стол. Ветер юго-восток. В городе мажет.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: А, я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
5: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мечтатели, общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
8: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
9: Ух ты, велосипеды!
10: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
9: Сколько же велосипедов!
10: Да это успех!
11: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
12: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый день. Евросоюз может зафиксировать потолок цен на нефть из России в рамках 21-го пакета санкций, пишет сегодня издание «Политико». Текущий механизм потолка цен на российскую нефть должен истечь этим летом. Без новых решений он будет автоматически пересмотрен в сторону повышения. Поэтому Евросоюз хочет предотвратить это, заморозив цену на текущем уровне. Как отмечает издание, решение лишит Москву доходов от роста цен на нефть. Но полный запрет на импорт маловероятен, как и запрет на морские перевозки. В конце мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европа начала готовить новый 21-й пакет антироссийских санкций, но не раскрыла его содержание. В Свердловской области за сутки произошло 100 ДТП, пострадали 6 человек. Как отметили в ГАИ региона, анализ аварийности показывает, что водители продолжают допускать грубые нарушения при взаимодействии с байкерами. Так, в Верхней Пышме при выезде со второстепенной на главную автомобилист не уступил дорогу мотоциклисту. В Екатеринбурге при повороте направо водитель не занял крайнее правое положение на проезжей части, что привело к столкновению с мотоциклом «Харлей». Зачастую аварии происходят из-за того, что водители отвлекаются от управления, наезжают на настоящий транспорт и другие препятствия, отмечают в ГАИ, пишет «Комсомольская правда». От нападения клещей в Свердловской области с начала сезона пострадали уже 12 тысяч человек. Это в полтора раза меньше, чем в тот же период в прошлом году, в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 43 человека. С диагнозом клещевой боррелиоз 76, сообщили в Роспотребнадзоре. В лаборатории исследовали 7,5 тысяч клещей. Больше всего переносчиков лайм-боррелиоза, почти 46% от всех исследованных проб, отмечает «Комсомольская правда». Сильная вспышка предпоследнего класса мощности М произошла сегодня утром на Солнце. Об этом агентство ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики. Вспышка была зафиксирована в 7:45 по московскому времени, продолжалась 5 минут. Ранее большая активная область вышла с обратной стороны Солнца. При этом в ней полностью отсутствовала энергия. И эксперты пока не нашли объяснения этому явлению, отмечает агентство. В середине июня на Солнце могут еще возникать вспышки, но ученые ожидают, что постепенно солнечная активность снизится до минимальных значений к 2030 году. Выбирая джинсы, стоит обращать внимание на их заднюю часть, советуют стилисты из Канады, основательница известной компании Рената Фарбман. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте. Специалист советует покупать джинсы с V-образной кокеткой, которая способна улучшить внешний вид сзади. Чем угол треугольника кокетки острее, тем более подчеркнутыми и приподнятыми будут ягодицы, пояснила специалист, цитирует ее Лента.ру. Она советует вовсе не покупать джинсы без кокетки. Они визуально делают ягодицы плоскими и портят силуэт. Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
0: Реклама.
3: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
4: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето», друзья. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в среду, 3 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 11, плюс 13. Днем от 17 до 19 градусов тепла.
0: Реклама.
7: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
8: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
7: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможные противопоказания проконсультируйтесь со специалистами.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
0: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Ух ты, велосипеды!
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
6: Сколько же велосипедов!
1: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
0: Телефон рекламной службы 235 0905. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «За Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый день. Иностранные спецслужбы подслушивали телефонные разговоры российских чиновников в их смартфонах благодаря внедрению вредоносных программ. Об этом заявили в ФСБ. Это была многоуровневая операция, предполагающая координацию нескольких государств. Также были использованы технические возможности крупных международных IT-корпораций. В ФСБ отмечают, что на Западе могли счесть такой способ получения данных более простым и дешевым по сравнению с вербовкой информаторов среди носителей гостайны. Возбуждено уголовное дело за неправомерность. Мирный доступ к компьютерной информации, создание и распространение вредоносных компьютерных программ. Во втором квартале текущего года в Екатеринбурге установят новые дорожные знаки, запрещающие остановку, сообщает пресс-служба мэрии. Запрещающие знаки, а также таблички «Работает эвакуатор» появятся в центре города на Мамино-Сибиряка от Малышева до Энгельса, на Визе, на Викулова, от Начдива Васильева до Металлургов. На нескольких перекрестках в Екатеринбурге запретят левый поворот и разворот. На Ленина Гагарина со стороны Первомайской, на Серафима Дерябиной Шаумяна со стороны Бардина, на развязке Краснолесье Амундсена со стороны Чкалова, пишет «Коммерсант». На Свердловскую область надвигаются дожди, пишет Е1, ссылаясь на Уралгидромет. Осадки усилятся к выходным. Сегодня и завтра по области локальные дожди и грозы. В четверг, 4 июня, придет циклон из Казахстана. Осадки усилятся. Температура воздуха при этом не понизится. По прогнозам Росгидромета, самым теплым днем на неделе ожидается четверг, 4 июня, до плюс 24 градусов днем в Екатеринбурге. В остальные дни от 20 до 23 днем. Дожди в прогнозах федеральных синоптиков каждый день до понедельника включительно. В Екатеринбурге перенесли дату открытия памятника Алексею Балабанову. Это уже не первый перенос. Изначально монумент хотели установить 18 мая, в день смерти сценариста. Позднее открытие перенесли на 18 июня. Теперь новая дата – 16 июня, 2 часа дня. После церемонии состоится концерт, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное, близкий к мэрии». Памятник установят у Дворца молодежи. Скульптор Мирам Баймуханов изобразил режиссера, сидящим в пустом вагоне грузового поезда. Планируется, что при установке памятника Балабанову фальш-рельсы соединят с настоящей трамвайной линией, пишет «Комсомольская правда». «Фабрика звезд» может вернуться на Первый канал, сообщает телеграм-канал продюсер от БГ. Как пишет газета «Ру», премьера обновленного проекта намечена на начало 2027 года. Но официального анонса от Первого канала не поступало. Напомню, «Фабрика звезд» — это российское музыкальное реалити-шоу, которое поддерживает молодых исполнителей. Оно выходило на Первом канале в 2002-2007 годах, затем в 2011-2012. Среди выпускников проекта такие известные исполнители, как Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Виктория Дайнека, Тимати. В марте 2024 года вышел проект «Новая фабрика звезд», напоминает газета.ру. Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34 45 925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ну а сейчас прогноз погоды на радио «Лето». Завтра, в среду, 3 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Ну а днем плюс 17, плюс 19.
7: Радио «Лето». В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Ух ты, велосипеды!
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
1: Сколько же велосипедов!
2: Да это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова, ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А вот что, по-вашему, такое ретикуляция? Может, диагноз какой-то? Или новый вид тренировки? А может быть, заклинание из какого-нибудь фантастического фильма? На самом деле, неодушевленное существительное женского рода ретикуляция пришло к нам из мира фотографии. Так называют сеточку мелких трещинок на старой фотопленке, которая появляется из-за резкого перепада температур при проявке снимков. Самое интересное, что то, что когда-то считалось браком, со временем стало художественным приемом. Фотографы увидели в этих случайных линиях, в этой самой ретикуляции, особую красоту и начали специально добиваться такого эффекта. Получается, ретикуляция – это еще одно напоминание о том, что не каждая трещинка портит картину. Иногда именно она делает ее уникальной. Так что, если вдруг что-то пошло у вас не по плану сегодня, скажем, возможно, это просто ваша личная ретикуляция для характера и красоты истории. Ну, а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Добрый день. Иностранные спецслужбы подслушивали телефонные разговоры российских чиновников в их смартфонах благодаря внедрению вредоносных программ. Об этом заявили в ФСБ. Это была многоуровневая операция, предполагающая координацию нескольких государств. Также были использованы технические возможности крупных международных IT-корпораций. В ФСБ отмечают, что на Западе могли счесть такой способ получения данных более простым и дешевым по сравнению с вербовкой информаторов среди носителей гостайны. Возбуждено уголовное дело за неправомерное доступ к компьютерной информации, создание и распространение вредоносных компьютерных программ. Во втором квартале текущего года в Екатеринбурге установят новые дорожные знаки, запрещающие остановку, сообщает пресс-служба мэрии. Запрещающие знаки, а также таблички «Работает эвакуатор» появятся в центре города на Мамино-Сибиряка от Малышева до Энгельса, на Визе, на Викулова, от Начдива Васильева до Металлургов. На нескольких перекрестках в Екатеринбурге запретят левый поворот и разворот. На Ленина – Гагарина со стороны Первомайской, на Серафима Дерябина и Шаумяна со стороны Бардина, на развязке Краснолесья Амундсена со стороны Чкалова, пишет «Коммерсант». На Свердловскую область надвигаются дожди, пишет Е1, ссылаясь на Уралгидромет. Осадки усилятся к выходным. Сегодня и завтра по области локальные дожди и грозы. В четверг, 4 июня, придет циклон из Казахстана. Осадки усилятся. Температура воздуха при этом не понизится. По прогнозам Росгидромета, самым теплым днем на неделе ожидается четверг, 4 июня, до плюс 24 градусов днем в Екатеринбурге. В остальные дни от 20 до 23 днем. Дожди в прогнозах федеральных синоптиков каждый день до понедельника включительно. В Екатеринбурге перенесли дату открытия памятника Алексею Балабанову. Это уже не первый перенос. Изначально монумент хотели установить 18 мая, в день смерти сценариста. Позднее открытие перенесли на 18 июня. Теперь новая дата – 16 июня, 2 часа дня. После церемонии состоится концерт, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное, близкий к мэрии». Памятник установят у Дворца молодежи. Скульптор Мирам Баймуханов изобразил режиссера, сидящим в пустом вагоне грузового поезда. Планируется, что при установке памятника Балабанову фальш-рельсы соединят с настоящей трамвайной линией, пишет «Комсомольская правда». «Фабрика звезд» может вернуться на Первый канал, сообщает телеграм-канал продюсера от БГ. Как пишет «Газета.ру», премьера обновленного проекта намечена на начало 2027 года. Но официального анонса от Первого канала не поступало. Напомню, «Фабрика звезд» — это российское музыкальное реалити-шоу, которое поддерживает молодых исполнителей. Оно выходило на Первом канале в 2002-2007 годах, затем в 2011-2012. Среди выпускников проекта такие известные исполнители, как Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Виктория Дайнеко, Тимати. В марте 2024 года вышел проект «Новая фабрика звезд», напоминает «Газета.ру». Официальный доллар 71,55, евро 86,25.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Время прогноза погоды на радио «Лето», друзья. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в среду, 3 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 11, плюс 13. Днем от 17 до 19 градусов тепла.
0: Реклама.
5: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
6: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
5: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

Новый день, новый час и новая встреча. Под яркий хит от Натальи Подольской «Я не боюсь». Привет, Екатеринбург. Меня зовут Катя Савельева, и ближайшие 4 часа мы проведем с вами вместе. Кстати, Наташа Подольская признается, что источник ее сил — это семья, где все поддерживают друг друга. Пусть у каждого из вас будет свое место силы. Ну а яркие, любимые наши хиты, которые здесь, в эфире «Радио Лето», мы с вами слушаем 24/7, пусть помогут вам успеть сегодня и еще больше. Стас Пьеха прямо сейчас, Юлиана Караулова и Валерия уже совсем скоро. Поехали!

Это была Валерия на радио «Лето», немножко взгрустнулась, и теперь хочется поменять пластинку на что-нибудь очень позитивное. А вообще, какое место в нашей жизни занимает смех, и чем он нам помогает? Сегодня расскажу в рубрике «Вкус жизни». Встречаемся уже через 10 минут снова на радио «Лето», ну а слушать с вами будем уже через несколько секунд Сергея Лазарева и его новинку «Компасы». Ольга Серябкина и бывший «Инфинити» и «Замечталась» предлагаю тоже послушать на нашем сайте radioleto.fm.ru и в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето» и наслаждайтесь яркими любимыми нашими хитами, где бы вы ни были».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Говорят, смех продлевает жизнь, и впервые за долгое время это звучит не как совет из печенья с предсказаниями, а вполне научный факт. Потому что когда мы смеемся, наш мозг начинает вырабатывать эндорфины, вещества, которые улучшают настроение и даже помогают снижать ощущение боли. Одновременно падает уровень кортизола, главного гормона стресса. Поэтому после хорошего смеха снижается напряжение, а настроение становится ровнее. И вот вам факт. Научные исследования показали, что люди смеются примерно в 30 раз чаще в компании, чем в одиночку. Оно и понятно. То есть смех – это не просто реакция на шутку, а такой социальный клей. Мы смеемся не только потому, что смешно, а потому что рядом свои. Во время искреннего смеха работают десятки мышц, сердце начинает активнее гонять кровь, легкие получают больше кислорода, а тело буквально переключается из режима тревоги в режим «живем». Именно поэтому после хорошей встречи с друзьями, смешной истории или любимой комедии мы часто чувствуем себя так, будто немного съездили в отпуск. Так что сегодня рецепт самочувствия у меня для вас простой. Побольше людей, рядом с которыми вы смеетесь. Похоже, организм считает их почти витаминами. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: «Вкус жизни». Вы слушаете «Радио Лето».

0: Впервые я услышала эту песню группы А-Студио на концерте и буквально влюбилась в нее. Я искала тебя. Так удачно все совпало, друзья. Сегодня в народном календаре Тимофей Грядочник, он же Фулалей Огуречник. День, когда наши предки искали идеальное место для огурцов и просили хороший урожай. А у нас, кстати, очень все по-современному. В Екатеринбург, слышали, доставили 10,5 миллионов полезных насекомых и клещей. В общем, где-то там маленькая армия уже выходит на смену, чтобы огурцы и все остальное росло спокойнее. У нас 20 минут музыки нон-стопа для вас. Следуем дальше за хитами «Качели» от Артика и Асти, группы Hi-Fi. И раньше всех у нас Владимир Пресняков. Пусть вам будет солнечно.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый день. Евросоюз не планирует включать в очередной 21-й пакет антироссийских санкций полный запрет на российскую нефть и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее перевозкой. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на дипломатов ЕС. Евросоюз обсуждает возможность сохранения нынешнего уровня потолка цен на российскую нефть, но предложения о полном запрете пока не имеют достаточной поддержки среди дипломатов, сообщает ТАСС. В Чкаловский райсуд Екатеринбурга поступило уголовное дело о пожаре, в котором погибли четверо детей. Фигурантом стал 51-летний мужчина. В июле прошлого года он уехал в отпуск и попросил пожить в своем доме в СНТ «Рассвет» в Горном Щите свою дочь. 25 июля женщина приехала на дачу с детьми 6 лет и 3 месяцев, пригласила подругу, которая привезла с собой 6-летнего сына и 16-летнюю дочь, а также 17-летнего друга дочери. Во дворе висела световая гирлянда без необходимой защиты от пожара. Ночью в гирлянде из-за дождя возникло короткое замыкание. Начался пожар, погибли оба ребенка дочери хозяина, ее подруга и 17-летний друг семьи. 6-летний сын подруги скончался в больнице от ожогов. Владельцу дома грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает «Новый день». Сразу на нескольких перекрестках Екатеринбурга запретят поворачивать налево и разворачиваться. Так мэрия решила разгрузить движение на важных улицах. Еще это поможет избежать множества аварийных ситуаций, поясняют в горадминистрации. Также в мэрии сообщили, что остановка и парковка автомобилей на участке улицы Мамина-Сибиряка от Малышева до Энгельса и на Викулова от Начдива Васильева до Металлургов будет запрещена. О том, где именно введут ограничения во втором квартале этого года, подробно пишут. Пишет портал Е1. Семьи участников группы Дятлова хотят запретить телевидению спекулировать на этой теме. Адвокат Евгений Черноусов сообщил РИА Новости, что к нему обратилась сестра Дятлова. Она добивается нового расследования для установления истины. А телеканалы распространяют различные версии без официального расследования. Это недопустимо, сказал адвокат. Группа студентов под руководством Игоря Дятлова погибла в 1959 году во время похода по Северному Уралу. Причины трагедии до сих пор остаются загадкой. Существует множество версий от несчастного случая до вмешательства сверхъестественных сил. В сети вышел трейлер новой отечественной киносказки «Царевна Несмеяна» со звездами «Слово пацана». В центре сюжета прагматичный Ерема, который случайно попадает в волшебное 39-е царство. Чтобы вернуться домой, ему нужно рассмешить хмурую царевну Несмеяну. Главные роли в фильме сыграли Анастасия Красовская, Слава Копейкин и Рузиль Миникаев, известные по фильму «Слово пацана», а также другие актеры. Доллар 71.55, евро 86.25.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru. Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ну и сейчас прогноз погоды на радио «Лето». Завтра, в среду, 3 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Ну а днем плюс 17, плюс 19.

Радио «Лето» в прямом эфире, друзья. Это была Ирина Дубцова. Она открыла новый час с песней «Память» и говорит, что вот такие композиции для нее — это настоящее душевное откровение, потому что в них живут не только ее собственные истории, но и переживания ее подруг, поклонниц и вообще многих женщин, которым однажды приходилось выбирать держаться за прошлое или все-таки идти вперед. Предлагаю сегодня долго не грустить, все-таки лето за окном. С вами я, Катя Савельева. Дальше добавим красок: Диму Билан, Ева Польна и по-настоящему карамельный хит от группы «Тестостерон». Делаем все, чтобы ваш настрой был буквально как витрина кондитерской. Невозможно пройти мимо.

0: И кажется, сейчас многим действительно не помешала бы порция углеводов для работы мозга. В Екатеринбурге школьники уже сдали первые экзамены ЕГЭ. Стартовали они с химии, литературы и истории. Конечно, много волнения, ожиданий, последние повторения, надежда, что попадется именно тот билет, который учил. Вот как я это все помню. Выпускникам мы желаем удачи, уверенности и спокойствия, но родителям терпения и поменьше переживать, потому что иногда они волнуются больше, чем сами дети. Ну а дальше у нас музыка. Для перезагрузки хорошего настроения будем слушать Мари Краймбрери. Давай не ждать. А еще братья Гримм у нас прямо по курсу.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Ruskinet.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Ух ты! Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

Это была «Ёлка» на радио «Лето», но воздушную тему поддержит Жанна Фриске. И кажется, многие из нас сейчас как раз на пути домой. Друзья, берегите себя. И если чувствуете усталость в пробке, попробуйте не тянуться сразу за смартфоном своим на светофоре. На несколько секунд переведите взгляд вдаль. Глаза вам скажут спасибо, но голова должна немного перезагрузиться. Компанию в дороге составит нам не только Жанна Фриске, а Артур Пирожков со своим фирменным «Само собой». И Полина Гагарина с песней «На расстоянии» уже ждут вас. Скоро послушаем их вместе.

Ну и всем, кто слушает нас за пределами Екатеринбурга, передаю огромный привет. У нас, кстати, появился новый кандидат на звание самого популярного места этого лета. Открыли самый многонациональный фонтан напротив ТЦ «Яблоко». И судя по тому, как быстро его атаковали дети, успех ему обеспечен. Осталось, чтобы погода окончательно подтянулась, правда же, к нашему летнему расписанию. Так что всем, кто собирается в гости в Екатеринбург, берите с собой хорошее настроение. А вот музыку, тепло и атмосферу мы постараемся уж вам обеспечить. Кстати, Казанова, Зиверт и группа «Чай вдвоем». Дальше 20 минут музыки без рекламы и разговоров, только яркие, любимые наши хиты.

0: Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Автомобилистов, пойманных нетрезвыми за рулем, обяжут проходить диагностику, лечение от зависимости и реабилитацию. Вопрос должны проработать до 2027 года МВД, Минздрав и Минюст. Указано в плане правительства, пишет РИА Новости. Данную работу будут проводить в рамках правительственного плана реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Также до следующего года Минздрав и МВД должны подготовить приказ, который внесет изменения в порядок медосвидетельствования на состояние опьянения. Екатеринбург накрыла непогода, на город обрушился мощный ливень. О сильных осадках сообщают жители разных районов города. Где-то дождь сопровождался грозой, но есть и радостный момент. Как пишет Е1, по народным приметам, дождь 2 июня – это верный признак жаркого лета. Между тем, в Верхней Пышме прошел град. Судя по фото от местных жителей, он был сильный, образовались даже небольшие сугробы. Град с дождем зафиксирован также в садах на озере Балтым. Региональный реестр предпринимателей креативных индустрий начал работу в Свердловской области. Он позволит самозанятым ИП и юрлицам официально подтвердить принадлежность к креативной экономике и получить доступ к региональным мерам поддержки. Это в том числе льготное финансирование, участие в образовательных проектах, программах развития бизнеса. Реестр создан областным министерством экономики и Свердловским фондом поддержки предпринимательства. Работа по этому направлению ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Более половины россиян считают себя финансово грамотными. Это на четверть больше, чем год назад, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на аналитиков. Около трети респондентов за последний год читали материалы или проходили курсы по личным финансам. Еще 37% планируют заняться этим в ближайшее время. Большинство россиян выступают за введение в школах обязательного предмета по финансовой и цифровой грамотности. Некоторые образовательные программы уже существуют. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» совершил первое приобретение в преддверии предстоящего сезона. Состав клуба пополнил 21-летний белорусский вратарь Лоренс Зинадин. Его в обмен на денежную компенсацию забрали у нижегородского «Торпедо». Как сообщили в пресс-службе «Автомобилиста», Лоренс – игрок с необычной хоккейной судьбой. Он родился в Объединенных Арабских Эмиратах. Еще в младенчестве вместе с семьей переехал в Беларусь. Там же начал заниматься хоккеем и добился серьезных успехов. Контракт с белорусским вратарем «Автомобилист» подписал на один год, до 31 мая 2027. Доллар 71.55, евро 86.25.
0: Реклама.
3: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
4: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето», друзья. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в среду, 3 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 11, плюс 13. Днем от 17 до 19 градусов тепла.
0: Реклама.
7: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
8: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
7: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Второй день лета на календаре, друзья, еще раз добрый вечер. Кто-то собирает чемоданы уже, да, а многие работают вообще без остановки. И у нас только что для всех и каждого группа «Добро», «Море», «Привет». Лето в мае нам уже показало свой характер, теперь мы будем ждать, чтобы оно вернулось в ближайшем будущем. Вечер в разгаре, а с ним в любом случае прогулки, свежий воздух и наша теплая музыка всегда рядом. Если вы за рулем «Зеленой волны», я Катя Савельева, привет, Екатеринбург, слушаем только свои хиты и группа «Фабрика», звонки и «Five's the Family» прямо сейчас.

0: Любовь у нас пела группа «Фабрика», а я, Катя Савельева, совсем скоро раскрою вам новое слово дня. Спойлер, оно связано с фотографией. Я думаю, этим летом у нас пополнится альбом на несколько, у кого-то десятков, а у кого-то, может, и тысяч. Звучит слово так, как будто бы его придумали для умного артхаусного фильма. Но пока вы ищете удачное место для парковки или эффектно объезжаете пробки, слушаем Артура Пирожкова с его провокационным «Похудеем к лету», «Максим» и «Морскую тематику» от Юлианы Карауловой и Эсти. Тоже ждем в ближайшие минуты.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
4: Ух ты, велосипеды.
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов?
2: Это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: О, казандова!
7: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.

0: Rush.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А вот что, по-вашему, такое ретикуляция? Может, диагноз какой-то? Или новый вид тренировки? А может быть, заклинание из какого-нибудь фантастического фильма? На самом деле, неодушевленное существительное женского рода ретикуляция пришло к нам из мира фотографии. Так называют сеточку мелких трещинок на старой фотопленке, которая появляется из-за резкого перепада температур при проявке снимков. Самое интересное, что то, что когда-то считалось браком, со временем стало художественным приемом. Фотографы увидели в этих случайных линиях, в этой самой ретикуляции особую красоту и начали специально добиваться такого эффекта. Получается, ретикуляция – это еще одно напоминание о том, что не каждая трещинка портит картину. Иногда именно она делает ее уникальной. Так что, если вдруг что-то пошло у вас не по плану сегодня, скажем, возможно, это просто ваша личная ретикуляция для характера и красоты истории. Ну, а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя.

Такой размеренный, вечерний Григорий Лепс на радио «Лето». И, кстати, артист недавно снова доказал, что стиль — это вообще его личное дело, как все остальное. После нового образа в клипе «Счастливая судьба» ему написали, что стилиста бы намыло. А вот Лепс ответил: его не существует, как нравится, так и хожу. Ну, в общем, дресс-код внутренней свободы у него соблюдается по полной. У нас дальше 20 минут стильных артистов: Ираклий, Сергей Лазарев и Нюша, которые очень долго в одном образе и себе не изменяют. Остаемся и слушаем вместе яркие любимые хиты.

0: Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Россия ограничила ввоз еще нескольких видов продовольствия из Армении. О дополнительных ограничениях сообщается на сайте Россельхознадзора. На этот раз под запрет попали семечковые культуры, баклажаны, картофель, сухофрукты. В ведомстве объяснили свое решение отсутствием механизмов подтверждения поступления под карантинной продукции странами Евразийского экономического союза. Ранее ведомство ввело временные ограничения на поставку из Армении минеральной воды, косточковых плодов, вишни, черешни, абрикосов и других. Со 2 июня Армению также обязали приостановить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции для экспорта в Россию. Воспитатели и нянечки отказываются работать в детских садах Академического района Екатеринбурга. Во многих группах там по 35-40 детей. Сотрудники не справляются с такой нагрузкой. В Академическом 5000 неудовлетворенных заявлений в детские сады. Об этом на совместном заседании комиссии по местному самоуправлению и городскому хозяйству заявил первый вице-спикер гордумы Михаил Матвеев. По словам главы Академического района Николая Смирнягина, школы тоже загружены на 258%. Сейчас в районе 46 тысяч детей, сообщает портал 66.ru. В Екатеринбурге перенесли дату открытия памятника Алексею Балабанову на 16 июня. Это уже не первый перенос. Изначально монумент хотели установить 18 мая, в день смерти режиссера. Позднее открытие перенесли на 18 июня. И вот новая дата. 16 июня, 14 часов. После церемонии состоится концерт, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное. Близкие к мэрии». Памятник установят у Дворца молодежи. Скульптор Мейрам Баймуханов изобразил режиссера, сидящим в пустом вагоне грузового трамвая. Планируется, что при установке памятника фальш-рельсы соединят с настоящей трамвайной линией, пишет комсомолка. Свердловчанин стал миллионером после того, как выиграл в лотерею. Несколько билетов одной из государственных лотерей Алексею Прохорову подарила дочка с зятем. Один билет оказался выигрышным. Призом для счастливчика стал 1 миллион рублей. По словам Алексея, он чувствовал, что ему повезет. Международная федерация фехтования допустила взрослых российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой и гимном. Об этом сообщается на сайте федерации. Россияне смогут выступать на соревнованиях с символикой, начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля. Доллар 71.55, евро 86.25.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: М? Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru. Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ну а сейчас прогноз погоды на радио «Лето». Завтра, в среду, 3 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Ну а днем плюс 17, плюс 19.

Ну вот час на радио «Лето» открыла Валерия, а дальше у нас группа «Градусы» и песня «Быть одной». Вы знаете, иногда, правда, очень важно побыть наедине с собой. Вот без звонков, без этих всяких дел. А можно срочно? Все-таки после работы хочется провести время, ну, так, как душе угодно. Пока мы с вами еще вместе. Добрый вечер всем, кто слушает нас в машине, на сайте и даже через умные колонки. Меня зовут Катя Савельева. Прямо по курсу «Теплая музыка», «Вечерний город». Еще много поводов улыбнуться. Дима Колдун, Джиган и Юля Савичева в нашей компании уже совсем скоро.

0: Дима Колдун напомнил мне о колесе баланса в нашей жизни. Должна быть не только работа, хобби, увлечение, спорт, но еще и, конечно, любовь. Между нами только лава. Скоро у нас карма от Егора Крида и Артика и Асти. Группа Hi-Fi, а еще Дима Билан. И сразу после поговорим с вами. Давайте о смехе. Вот вам, кстати, факт. Наш мозг настолько любит смех, что не всегда отличает настоящий от искусственного, ну, буквально специально вызванного. Поэтому даже улыбка через «не хочу» может немного улучшить настроение. Проверьте. Ну, а как это работает? Почему смех называют природным антистрессом, расскажу уже через 10 минут.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: Ух ты, велосипеды!
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
2: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио Лето.
6: Ты живешь, будто не будет завтра, но за

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Говорят, смех продлевает жизнь. И впервые за долгое время это звучит не как совет из печенья с предсказаниями, а вполне научный факт. Потому что когда мы смеемся, наш мозг начинает вырабатывать эндорфины. Вещества, которые улучшают настроение и даже помогают снижать ощущение боли. Одновременно падает уровень кортизола, главного гормона стресса. Поэтому после хорошего смеха снижается напряжение, а настроение становится ровнее. И вот вам факт. Научные исследования показали, что люди смеются примерно в 30 раз чаще в компании, чем в одиночку. Оно и понятно. То есть смех – это не просто реакция на шутку, а такой социальный клей. Мы смеемся не только потому, что смешно, а потому что рядом свои. Во время искреннего смеха работают десятки мышц, сердце начинает активнее гонять кровь, легкие получают больше кислорода, а тело буквально переключается из режима тревоги в режим «живем». Именно поэтому после хорошей встречи с друзьями, смешной истории или любимой комедии мы часто чувствуем себя так, будто немного съездили в отпуск. Так что сегодня рецепт самочувствия у меня для вас простой. Побольше людей, рядом с которыми вы смеетесь. Похоже, организм считает их почти витаминами. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Родион Газманов закружил нас парами, и это был красивый финальный вираж нашего с вами совместного вечера. Меня зовут Катя Савельева, и мне пора отпускать вас в город, в планы, на ужин, на прогулки, куда сегодня зовет вас настроение. А завтра ровно в 4 часа дня мы встречаемся на Радио Лето и в прямом эфире, и на сайте radioletofm.ru. Ну а 3 июня звезды обещают день инсайтов, идей и нужных людей, так что держите голову ясной, открытым сердцем, и плейлист наш, пожалуйста, погромче. На дорожку Полина Гагарина, Люся Чеботина и отпетый мошенники. Берегите себя. До завтра!

0: Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Российские войска в ответ на террористический акт в Старобельске нанесли удары возмездия высокоточным оружием по 10 предприятиям на территории Киева. В Минобороны России уточнили, что в результате этих ударов были поражены объекты, выпускающие продукцию военного назначения для вооруженных сил Украины, включая ударные дроны. Целями стали объединение «Абрис», предприятие радиоэлектронной промышленности, специальное КБ «Спектр», АО «Завод Маяк» и государственная компания «Укрспецэкспорт». От нападения клещей с начала сезона пострадали уже 12 тысяч свердловчан. Это в полтора раза меньше, чем в тот же период прошлого года. И в 1,3 раза ниже среднемноголетнего уровня. Больше всего пострадавших в Байкаловском, Слободо-Туринском, Пилымском, Пышминском и Ирбитском районах. С подозрением на энцефалит госпитализированы 43 человека, с диагнозом клещевой боррелиоз 76 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В лаборатории исследовали 7,5 тысяч клещей. Больше всего переносчиков лаймборрелиоза, их почти 46% от всех исследованных проб, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге основательно взялись за электросамокатчиков. В городе начали тестировать новую интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая фиксирует нарушения со стороны пользователей электросамокатов и электровелосипедов. Всего за 15 дней камеры зафиксировали более 13 тысяч нарушений, это только на 10 перекрестках города. Выяснилось, что правила на перекрестках не нарушают только 1,5% водителей средств индивидуальной мобильности. В новой системе нейросеть анализирует видеопоток с дорожных камер и фиксирует два нарушения. Это проезд на самокате вдвоем и неспешивание на пешеходном переходе, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге наступил сезон тополиного пуха примерно на 2-3 недели раньше обычного. Аллергологи напоминают о том, что сам по себе тополиный пух не опасен, но из-за своей структуры он собирает пыльцу других растений, которые могут вызывать нежелательные реакции. Людям, склонным к аллергии, рекомендуют в это время дополнительно защищаться. Пишут СМИ и напоминают о том, что нельзя поджигать лежащий на земле тополиный пух, он может стать причиной крупного пожара. Мошенники обновили известную схему с заменой домофона, сделали ее более правдоподобной. Об этом предупредили в Министерстве внутренних дел. В одном из зафиксированных случаев россиянину через мессенджер позвонила женщина. Представилась соседкой-пенсионеркой. Она рассказала, что скоро в доме поменяют домофон и предупредила, что на смартфон собеседника должен поступить специальный технический код, который необходимо сверить с ее сообщением. После того, как мужчина продиктовал код, ему начали поступать уведомления о взломе госуслуг, а также угрозы оформления доверенности и хищения денег. Доллар 71.55, евро 86.25.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Время прогноза погоды на радио «Лето», друзья. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в среду, 3 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 11, плюс 13. Днем от 17 до 19 градусов тепла.
0: Реклама.
4: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
5: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
4: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
0: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин выступил с инициативами по поддержке русского языка. В частности, президент предложил разделить филологические факультеты, отделить преподавание русского языка от литературы и создать в федеральных и других крупных вузах отдельные факультеты русского языка. По мнению Путина, такой подход позволит готовить специалистов, которые глубоко разбираются в языке как системе, а не только в художественных текстах. В Полевском возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после того, как 13-летняя школьница во время конфликта ударила ножом в спину 12-летнюю сверстницу. По данным полиции, инцидент произошел 30 мая. Потерпевшая гуляла с подружками около дома, когда к ним подошли две незнакомые девочки, примерно ровесницы. Между подростками возник конфликт, и одна из подошедших ударила пострадавшую ножом в спину. У девочки проникающая рана, повреждено легкое, состояние ее оценивается как удовлетворительно, ее прооперировали, она пока в больнице. Девочку с ножом поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Расследование дела находится на контроле прокуратуры, пишет «Коммерсант». Окончание реконструкции Екатеринбургского цирка снова сдвинули. Завершить работы собираются в 2027 году, сообщил ТАСС гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. Изначально закончить ремонт планировали в 2025, позже срок сместили на год. В цирке обновят репетиционные и тренировочные залы, построят новый блок для животных, под куполом оборудуют смотровую площадку. Внешний вид цирка почти не изменится, сообщает портал 66.ru. Май 2026 в Екатеринбурге вошел в тройку самых теплых. Средняя температура месяца составила плюс 15,9 градуса, что на 3,7 градуса выше климатической нормы, сообщил метеоролог Алексей Пулин. По его данным, этот май стал третьим после 2021, когда средняя температура последнего весеннего месяца составила плюс 18,5 градусов, и 2023 года, тогда в мае было в среднем плюс 16,5. За прошлый месяц в Екатеринбурге выпало всего 19 миллиметров осадков, это 40% от климатической нормы месяца. Власти Вьетнама изменили правила въезда на остров Фукуок. Теперь всем туристам, в том числе россиянам, необходимо заполнить анкету путешественника на иммиграционном портале и получить QR-код, который нужно показать на паспортном контроле. Правила изменились с 1 июня. Онлайн-анкета доступна на русском языке. Ее можно заполнить за 72 часа до прибытия на Фукуок. В нее нужно внести паспортные данные, информацию о планируемом месте отдыха, даты рейсов и место проживания. Цифровая анкета ускорит прохождение пограничных процедур и избавит туристов от длинных очередей, считают власти страны. Доллар на среду 72,56, евро 84,61.
2: Ну и сейчас прогноз погоды на радио «Лето». Завтра, в среду, 3 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Ну а днем плюс 17, плюс 19.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется автоматически.

океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Вы слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
1: Мне нравится город, который ты ненавидишь. Я люблю делать все.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.